0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,